0: Las luces en Fremont. 105.7. Máxima.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: Springs, Las Vegas. Tocando éxitos para nosotros. 105.7 Máxima.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,